рабочая, или в трубах чистый, Еруша лаем, идти за вами не желаем. Мы в России останемся, бороться с Николаем. Мы в России.

То, что хочется твориться, не ждать, пока другие наше дело сделают за нас. Еще вчера было рано, завтра будет поздно. Надо здесь и сейчас осознать себя как класс. Конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувство момента, отбросить сантименты. Эти люли да люли, они как сладкие пилюли для идейно отсталых дурачков. А мы смотрим на мир без розовых очков, но и без черных упадочных очков. Можно быть реалистом, при этом оптимистом. Можно будущего ждать, но не мечтать.

бессмертным. Тогда практика победы — это знали наши деды, и они победили себя, освободили, мы пойдем.